0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский спортсмен Сергей Передельский успешно выступил на всероссийских соревнованиях «Волжская битва», которые состоялись в Нижнем Новгороде. В активе брянского спортсмена первое место в категории до 93 килограммов в дисциплине «Жим» и второе место в абсолютном зачете среди всех участников соревнований. По результатам турнира пауэрлифтеру присвоено звание «Мастера спорта России». Брянские судомоделисты остановились в одном шаге от победы на всероссийских соревнованиях. За звание лучших боролись более 60 спортсменов в возрасте от 10 до 76 лет из 10 российских регионов и Донецкой Народной Республики. В личном зачете Даниил Храмцов завоевал 2 золотые медали, 3 серебряные, 2 бронзовые награды в различных классах моделей. Матвей Дебенюк стал бронзовым призером в классе радиоуправляемых моделей «Мини-Моно». 5 команд Дворца единоборств имени Артема Осипенко приняли участие в массовом турнире по стрит-баскету 3x3, который прошел в рамках Дня московского спорта. Ребята проявили себя в различных активностях и достойно выступили на играх. Лучше всех показала себя команда 2012 года рождения, которая завоевала серебряные медали турнира. Команда Брянской области достойно выступила на спартакиаде пенсионеров, которая прошла в Пензе. Более 700 спортсменов серебряного возраста из всех уголков нашей страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии боролись за право подняться на пьедестал. Брянские пенсионеры получили диплом победителя в номинации за яркое представление команды на церемонии открытия. Добавлю, на летней эстраде парка «Юность» прошла очередная встреча клуба «Активное долголетие». Участники не только отлично провели время, но и смогли проверить свое здоровье. Специалисты Брянской городской больницы номер 2 измерили всем желающим рост, вес и артериальное давление. Напомню, государственная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья», главной целью которой является, чтобы наши старшие земляки жили активно, бодро и как можно дольше сохраняли крепкое здоровье. В Брянской области открыли 11 вакансий земских тренеров. Стартовал конкурс на отбор претендентов на трудоустройство в рамках государственной программы. Вакансии открыты в спортивных школах Трубчевского, Нича, Суземки, Новозыбкова, Почепа, а также Глинищева. Право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей имеют работники физкультуры и спорта, прибывшие работать в населенные пункты, в которых проживает до 50 тысяч человек. Средства предоставляются однократно и могут быть использованы на любые цели. Требуются специалисты по легкой атлетике, волейболу, спортивной борьбе, фигурному катанию, баскетболу и лыжным гонкам. В воскресенье «Динамо Брянск» проведет очередной матч первенства второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют против футбольного клуба «Динамо» из Кирова, который по итогам прошлого сезона поднялся в «Золотую группу» второй лиги А вместе с брянцами. В результате сыгранных 8 туров текущего сезона подопечные Виктора Булатова занимают вторую строчку, имея в своем активе 14 очков. Последний раз футбольный клуб «Динамо Брянск» проводил матч с соперниками из Кирова 2 мая нынешнего года. В игре наша оппонент сумел победить с минимальным счетом 1-0. Встреча 9-го тура состоится на домашней площадке брянских футболистов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не против,

радио.

3-2 радио. Ты все правильно делаешь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

всех систем, процедур и законов. Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших оков

0: dangerous tonight.
1: Брянские 6 утра.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Одним из главных драйверов экономики Брянской области является промышленность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда. По словам главы региона, это поспособствует росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать кооперативные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и их достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. Брянская область готовится к самому масштабному политическому событию последних лет – выборам губернатора региона и депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В целях обеспечения безопасности, защиты, жизни и здоровья избирателей на территории всего региона проводится досрочное голосование с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования с 8 утра до 8 вечера, а с 14 по 16 сентября по месту жительства. Узнать подробности о досрочном голосовании, адрес помещения для волеизъявления, а также дату и время голосования по месту жительства – можно в своей участковой комиссии и у обходчиков проекта «Информуик», а также на информационных досках. Как ранее отмечал руководитель области Егор Ковальчук, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Правительство России реализует дополнительный комплекс мер для поддержки агропромышленного комплекса во время проведения осенних полевых работ. Сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая нынешнего сезона. В настоящее время собрано более 113,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года. С целью недопущения затоваривания зернопроизводящих регионов прорабатывается вопрос оптимизации логистики сельхозпродукции. В конце августа дополнительно было выделено порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объемами урожая. Подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Только имя твое.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области по итогам первого полугодия увеличен выпуск местной продукции сразу в нескольких отраслях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего года он оценивается в 771 миллиард рублей. В структуре валового регионального продукта лидирующее место занимает обрабатывающее производство, порядка 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения преференциального режима. Общий объем вложений составит порядка 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Следственный комитет России установит причастных к атакам вооруженных сил Украины на Стародуб, Злынку и Спиридонову Буду. Напомню, накануне в разных районах региона после атак беспилотников погибли 3 человека. Кроме того, пострадали еще 4 мирных жителей. Следователи будут расследовать атаки украинских вооруженных формирований на мирных жителей Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Глава Брянщины обратил внимание на то, что, несмотря на атаки врага, жизнь в приграничье продолжается. Руководитель Брянского субъекта Федерации указал, процедура получения компенсации гражданам, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины, должна быть максимально простой и понятной. Механизм одного окна сейчас дорабатывается. Также прорабатывается вопрос создания единого стандарта и мер поддержки, что будет актуально не только для приграничных районов, но и для других территорий России. В Кремле заявили, Москва готова прийти к миру прямо сейчас. Ситуация целиком и полностью зависит от Киева. Для этого украинским властям необходимо взять на себя ответственность за очень трудные решения. При этом русофобские элиты стран Старого Света, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давали Киеву это сделать. Если Запад не пойдет на компромиссы, Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя. В настоящее время российские войска продвигаются вперед. Боевые действия идут успешно. Армия способна достигнуть поставленной задачи специальной военной операции в скором времени. В Министерстве иностранных дел России акцентирует внимание на предупреждениях российской стороны, что в ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Ограничения будут трехуровневыми – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты системы быстрых платежей к ней не применяются. Комиссию вправе взимать оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный платежный клиринговый центр. Банкомат формирует спрос. Система проверяет сумму и только затем передают операцию в банк, где открыть счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, то можно внести меньшую сумму. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Политическая реклама.
1: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрится.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
15: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
16: 6+.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. В городе Партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Одним из главных драйверов экономики Брянской области является промышленность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда. По словам главы региона, это поспособствует росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать кооперативные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и их достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. Брянская область готовится к самому масштабному политическому событию последних лет – выборам губернатора региона и депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В целях обеспечения безопасности, защиты, жизни и здоровья избирателей на территории всего региона проводится досрочное голосование с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования с 8 утра до 8 вечера, а с 14 по 16 сентября по месту жительства. Узнать подробности о досрочном голосовании, адрес помещения для волеизъявления, а также дату и время голосования по месту жительства – можно в своей участковой комиссии и у обходчиков проекта «Информуик», а также на информационных досках. Как ранее отмечал руководитель области Егор Ковальчук, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Правительство России реализует дополнительный комплекс мер для поддержки агропромышленного комплекса во время проведения осенних полевых работ. Сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая нынешнего сезона. В настоящее время собрано более 113,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года. С целью недопущения затоваривания зернопроизводящих регионов прорабатывается вопрос оптимизации логистики сельхозпродукции. В конце августа дополнительно было выделено порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции и объектов с традиционно высокими объемами урожая. Подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Политическая реклама.
2: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
3: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Венске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от медосвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: твоего города. 3-2 радио. Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области по итогам первого полугодия увеличен выпуск местной продукции сразу в нескольких отраслях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего года он оценивается в 771 миллиард рублей. В структуре валового регионального продукта лидирующее место занимает обрабатывающее производство, порядка 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда. Рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения преференциального режима. Общий объем вложений составит порядка 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Следственный комитет России установит причастных к атакам вооруженных сил Украины на Стародуб, Злынку и Спиридонову Буду. Напомню, накануне в разных районах региона после атак беспилотников погибли 3 человека. Кроме того, пострадали еще 4 мирных жителей. Следователи будут расследовать атаки украинских вооруженных формирований на мирных жителей Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Глава Брянщины обратил внимание на то, что, несмотря на атаки врага, жизнь в приграничье продолжается. Руководитель Брянского субъекта Федерации указал, процедура получения компенсации гражданам, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины, должна быть максимально простой и понятной. Механизм одного окна сейчас дорабатывается. Также прорабатывается вопрос создания единого стандарта и мер поддержки, что будет актуально не только для приграничных районов, но и для других территорий России. В Кремле заявили, Москва готова прийти к миру прямо сейчас. Ситуация целиком и полностью зависит от Киева. Для этого украинским властям необходимо взять на себя ответственность за очень трудные решения. При этом русофобские элиты стран Старого Света, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давали Киеву это сделать. Если Запад не пойдет на компромиссы, Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя. В настоящее время российские войска продвигаются вперед. Боевые действия идут успешно. Армия способна достигнуть поставленной задачи специальной военной операции в скором времени. В Министерстве иностранных дел России акцентирует внимание на предупреждениях российской стороны, что в ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Ограничения будут трехуровневыми – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты системы быстрых платежей к ней не применяются. Комиссию вправе взимать оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный платежный клиринговый центр. Банкомат формирует спрос. Система проверяет сумму и только затем передают операцию в банк, где открыть счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, то можно внести меньшую сумму. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Плюс. Это страсть. Это рок. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио.

0: Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский спортсмен Сергей Передельский успешно выступил на всероссийских соревнованиях «Волжская битва», которые состоялись в Нижнем Новгороде. В активе брянского спортсмена первое место в категории до 93 килограммов в дисциплине «Жим» и второе место в абсолютном зачете среди всех участников соревнований. По результатам турнира пауэрлифтеру присвоено звание «Мастера спорта России». Брянские судомоделисты остановились в одном шаге от победы на всероссийских соревнованиях. За звание лучших боролись более 60 спортсменов в возрасте от 10 до 76 лет из 10 российских регионов и Донецкой Народной Республики. В личном зачете Даниил Храмцов завоевал 2 золотые медали, 3 серебряные, 2 бронзовые награды в различных классах моделей. Матвей Дебенюк стал бронзовым призером в классе радиоуправляемых моделей «Мини-Моно». 5 команд Дворца единоборств имени Артема Осипенко приняли участие в массовом турнире по стрит-баскету 3x3, который прошел в рамках Дня московского спорта. Ребята проявили себя в различных активностях и достойно выступили на играх. Лучше всех показала себя команда 2012 года рождения, которая завоевала серебряные медали турнира. Команда Брянской области достойно выступила на спартакиаде пенсионеров, которая прошла в Пензе. Более 700 спортсменов серебряного возраста из всех уголков нашей страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии боролись за право подняться на пьедестал. Брянские пенсионеры получили диплом победителя в номинации за яркое представление команды на церемонии открытия. Добавлю, на летней эстраде парка «Юность» прошла очередная встреча клуба «Активное долголетие». Участники не только отлично провели время, но и смогли проверить свое здоровье. Специалисты Брянской городской больницы номер 2 измерили всем желающим рост, вес и артериальное давление. Напомню, государственная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья», главной целью которой является, чтобы наши старшие земляки жили активно, бодро и как можно дольше сохраняли крепкое здоровье. В Брянской области открыли 11 вакансий земских тренеров. Стартовал конкурс на отбор претендентов на трудоустройство в рамках государственной программы. Вакансии открыты в спортивных школах Трубчевского, Нича, Суземки, Новозыбкова, Почепа, а также Глинищева. Право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей имеют работники физкультуры и спорта, прибывшие работать в населенные пункты, в которых проживает до 50 тысяч человек. Средства предоставляются однократно и могут быть использованы на любые цели. Требуются специалисты по легкой атлетике, волейболу, спортивной борьбе, фигурному катанию, баскетболу и лыжным гонкам. В воскресенье «Динамо» Брянск проведет очередной матч первенства второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют против футбольного клуба «Динамо» из Кирова, который по итогам прошлого сезона поднялся в «Золотую группу» второй лиги А вместе с брянцами. В результате сыгранных 8 туров текущего сезона подопечные Виктора Булатова занимают вторую строчку, имея в своем активе 14 очков. Последний раз футбольный клуб «Динамо» Брянск проводил матч с соперниками из Кирова 2 мая нынешнего года. В игре наш оппонент сумел победить с минимальным счетом 1-0. Встреча 9-го тура состоится на домашней площадке брянских футболистов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
4: Здравствуйте, Катя.
3: Сегодня наш эфир будет посвящен велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности. Давайте разберемся, что же такое велосипед, как и где можно на нем передвигаться.
4: Для того, чтобы разобраться подробно, нужно начать с истока, то есть с определения, что же такое велосипед согласно правилам дорожного движения. А велосипед – это у нас транспортное средство. Кроме инвалидных колясок, которое имеет как минимум 2 колеса и приводится в действие мускульной энергией водителя при помощи педалей или рукояток. Также велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающий 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час. Правила дорожного движения для велосипедистов и вообще водителей средств индивидуальной мобильности отведена специально глава 24, которая закрепляет дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения СИМ. Согласно пункту 24.1 правил, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения СИМ в возрасте также старше 14 лет, должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. А где и как можно двигаться, все зависит от возрастного ценза. В возрасте старше 14 лет допускается движение велосипедиста по правому краю проезжей части в следующих случаях. Если у нас отсутствует велосипедная или велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. То есть после 14 лет, если у нас нет, как в большинстве районов города Брянска, у нас нет велосипедной инфраструктуры, человек должен ехать по правому краю проезжей части. Также, если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему, либо перевозимого груза, превышает 1 метр. И также движение по правому краю проезжей части осуществляется, если двигается колонна велосипедистов. По обочине у нас разрешено движение велосипедистов, если отсутствует вся вышеперечисленная инфраструктура. Велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов. Отсутствует возможность также двигаться по ним или по правому краю проезжей части. То есть тогда у нас есть для этого обочина. Кроме этого, в возрасте старше 14 лет можно двигаться по тротуару или пешеходной дорожке. В случаях, если отсутствуют велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, отсутствует возможность двигаться по ним, а также отсутствует возможность двигаться по правому краю проезжей части или обочине. Также велосипедист, если сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 14 лет, либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. В данных случаях разрешено двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Движение велосипедиста в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средств индивидуальной мобильности в таком же возрасте, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Частое нарушение детей в возрасте до 14 лет, когда они двигаются по правому краю проезжей части. Многие родители не заостряют на этом особое внимание. А что касается уже велосипедистов, которые младше 7 лет, то они имеют право двигаться только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, но со стороны движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон.
5: Поговорили о правилах движения для велосипедистов. Давайте перейдем к автоавариям. Есть ли они в этом году с участием велосипедистов?
4: В этом году на территории областного центра с начала года зарегистрировано 2 автоаварии с участием велосипедистов. Первая автоавария произошла 3 апреля в Кокинском районе города Брянска. 16-летний велосипедист двигался по тротуару, а водитель при съезде с главной дороги совершил на него наезд. Как итог, травмы у водителя велосипеда. Кроме того, у нас было дорожно-транспортное происшествие уже в августе 16 числа в Советском районе города Брянска на улице Красноармейская. Думаю, наверное, многие видели данную автоаварию по телеканалам, также освещалась на радио. Там у нас 70-летний велосипедист совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофорного объекта, где допустил столкновение с автомобилем. В результате автоаварии велосипедист от полученных травм скончался.
5: Какие нарушения или ошибки со стороны велосипедистов приводят к дорожно-транспортным происшествиям, если взять статистику прошлых лет?
4: Самое распространенное нарушение – это движение на велосипеде по пешеходному переходу. И чаще в таких дорожно-транспортных происшествиях страдают дети-велосипедисты, которые не спешиваются, хотя, согласно, опять же, правилам дорожного движения, велосипедист обязан спешиться перед переходом проезжей части дороги, то есть стать пешеходом и на пешеходном переходе перейти в качестве пешехода, а не водителя велосипеда. Это то же самое касается и средств индивидуальной мобильности. Самое распространенное нарушение со стороны велосипедистов. Но есть такие нарушения, как непредоставление преимущества в движении транспортному средству при пересечении проезжей части. Яркий тому пример был несколько лет назад на проспекте Героев, где велосипедист велосипедист, двигаясь по правому краю проезжей части, начал внезапно пересекать проезжую часть и в результате дорожно-транспортного происшествия попал под колеса транспортного средства и погиб.
5: Частой причиной дорожно-транспортных происшествий становятся пьяные велосипедисты. Какую ответственность они несут и как избежать таких дорожно-транспортных происшествий?
4: Велосипедисты у нас, в принципе, несут административную ответственность по главе 12 Кодекса административных происшествий по части 2 статьи 12.29. Санкция данной статьи предусматривает штраф 800 рублей. Если нарушение со стороны велосипедиста совершено в состоянии алкогольного опьянения, здесь применяется часть уже 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, и санкция данной статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей. Одной из рекомендаций – это как всем водителям транспортных средств, механических транспортных средств не употреблять за рулем транспорта алкогольные напитки.
5: Сейчас все чаще на дорогах города мы видим велосипеды с электродвигателем. Что можно сказать о них с точки зрения законодательства?
4: Ну, возвращаемся, опять же, к истоку, да, нашего понятия, что такое велосипед. И там есть такое закрепление, что велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250 Вт, автоматически, который отключается на скорости не более 25 км в час. Но это только то, что закреплено у нас в правилах дорожного движения. Сейчас большинство велосипедов с электродвигателем, превышающим 250 Вт, уже относятся у нас к мопедам и мотоциклам. Многие покупатели этого не знают, на это не обращают никакого внимания. То есть продавцы специально, целенаправленно опускают этот момент. Их задача продать. Один продает, другой покупает. И получается, что по документам это обычный велосипед с электродвигателем, который не должен превышать 25 км в час, а по факту он едет 70 км в час. Ну что уже никак не относится к велосипеду с электродвигателем. А это уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение определенной категории.
5: Как быть добросовестным гражданам, которые купили себе велосипед с электродвигателем? В документах у них указано 240 Вт, а по факту скорость составляет более 60 км в час. Его останавливает инспектор ГАИ. И как ему поступить?
4: Начнем, наверное, с того, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если у гражданина нет водительского удостоверения соответствующей категории, то его транспорт отправится на штрафстоянку, а водитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не имея на то права. Часть 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. То же самое с электросамокатами. Раньше, когда они только появились, все было по норме закона, а сейчас их изготавливают по 250 Вт и выше, что же точно относится к категории транспортных средств, на которые необходимо иметь водительское удостоверение. Здесь просто при покупке нужно обязательно обращать на это внимание, знать, что за что наказывается, и тогда уже проверить, развивает скорость 50 км в час. Если у водителя, в принципе, который покупает велосипед с электродвигателем, есть категория водительского удостоверения М, он может его купить себе, позволить и двигаться на нем. Если у него этого нет, он должен понимать, что при остановке будет эвакуировано транспортное средство его, на котором он передвигается.
5: Ранее выше вы озвучили аббревиатуру, такую как СИМ. Расскажите, что же это такое?
4: Что такое СИМ? СИМ – это средство индивидуальной мобильности. На законодательном уровне средства индивидуальной мобильности были закреплены с 1 марта 2023 года. Именно тогда в правила дорожного движения были внесены изменения. И с того момента СИМ – это транспортное средство. До 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности относились к пешеходам. Теперь это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. То есть это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, ну и другие аналогичные транспортные средства.
5: Какова предельная скорость передвижения для средств индивидуальной мобильности?
4: В пункте 22.6 правил дорожного движения у нас закреплено, что при передвижении на средстве индивидуальной мобильности максимально разрешенная скорость – это не более 25 км в час. Из этого можно однозначно сделать вывод, что если водитель двигается с большей скоростью, то это однозначно однозначно у него уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение.
5: Как на данный момент обстоят дела с кикшерингом в Брянске?
4: В этом году индивидуальными предпринимателями, осуществляющими краткосрочную аренду средств индивидуальной мобильности, было принято решение не осуществлять ее на территории города Брянска. В прошлые годы, с 23 по 25, у нас была организована краткосрочная аренда несколькими индивидуальными предпринимателями.
5: Какие советы вы можете дать водителям выше рассмотренных транспортных средств?
4: А здесь и маленьким, и большим. Изучать главу 24 правил дорожного движения. Ну и, конечно же, быть предельно внимательными и осторожными. И не забывать про экипировку.
5: В эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц. И в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
4: Спасибо вам.
0: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
10: Евгений Поддубный.
11: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
0: Политическая реклама.
12: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
13: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
12: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
14: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. номер 8 в избирательном бюллетене.
15: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
15: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
16: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
0: Это была политическая реклама.
10: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
8: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
8: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
17: 30 сентября. ДК БМЗ.
10: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
18: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
19: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
20: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
21: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
22: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
23: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
24: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Два радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Бежецком микрорайоне Автозаводец капитально отремонтируют дом, наиболее серьезно пострадавший при атаке украинского беспилотника нынешнем году. Стоимость восстановления общедомового имущества определена в сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. Более 100 жителей микрорайона, чье имущество было повреждено, уже получили единовременные выплаты.

0: Четверым жильцам квартиры, оказавшейся в эпицентре взрыва, дополнительно перечислили по 156 тысяч рублей, более 600 тысяч рублей на всю семью. Всего же во время ночной атаки повреждения получили 183 квартиры в четырех домах. Для каждого жилого помещения подготовили дефектную ведомость, а специалисты областного управления капитального строительства составляют сметы на ремонт. Отдельно оформляется компенсация за поврежденные автомобили. За возмещением ущерба обратились 43 владельца, из которых 22 уже получили в общей сложности 6,25 миллиона рублей. В этом году отмечается 83-я годовщина освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области с особым трепетом хранят воспоминания о Великой Отечественной войне, а также партизанском движении, которое зародилось в брянских лесах. Для каждого жителя региона это не просто дата, это дань памяти героическому подвигу всех, кто в суровых брянских лесах и подполье вел непримиримую борьбу с врагом и защищал нашу родину, ковал и приближал великую победу. В преддверии памятной даты муниципальное образование Брянщины проводит работы по благоустройству памятников и мемориалов, посвященным героям Великой Отечественной войны. Эта работа проводится не только накануне праздников, но и на протяжении всего календарного года. За всеми школами области закреплены памятники воинской славы. Педагоги и ученики ежегодно поддерживают их в должном состоянии. Школьники и студенты, а также трудовые коллективы принимают участие в субботниках. Российский топливно-энергетический комплекс активно занимается восстановлением пострадавших мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается готовность в кратчайшие сроки закрыть потребности энергетиков в ремонтном обслуживании. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Антимонопольщики уже возбудили более 50 дел и выдали более 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручено заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Расходы нефтяных компаний на укрепление безопасности нефтеперерабатывающих заводов не приведут к подорожанию автомобильного топлива, поскольку предприятия финансируют данные меры самостоятельно. Федеральные льготники до 1 октября могут изменить форму получения социальных услуг, выбрав натуральную или денежную. При получении их в натуральной форме предоставляются льготные лекарства, путевки в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках и международном транспорте к месту лечения и обратно. Если пользоваться этими услугами не планируется, можно заменить их полностью или частично на выплаты. Компенсация деньгами всех видов льгот составляет 1825 рублей в месяц. Изменить форму получения социальных услуг можно лишь один раз в год. Она меняется с начала следующего года, если подать заявку до октября текущего года. При этом ветеранам боевых действий с инвалидностью набор социальных услуг сегодня назначается ускоренно. При подаче заявки до 1 октября они начнут получать их уже со следующего месяца. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра. Ртутного столба ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновения разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, при дыхании прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: В цилиндре золотым пером трудился мастер, и стол его поросший.

0: 3.2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.

0: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
1: Автонапоминалка.
0: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
1: За баранкой!

0: Inforadio.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: Это страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Авторадио. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область готовится к самому масштабному политическому событию последних лет – выборам губернатора региона и депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В целях обеспечения безопасности, защиты, жизни и здоровья избирателей на территории всего региона проводится досрочное голосование с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования с 8 утра до 8 вечера, а с 14 по 16 сентября по месту жительства. Узнать подробности о досрочном голосовании, адрес помещения для волеизъявления, а также дату и время голосования по месту жительства – можно в своей участковой комиссии и у обходчиков проекта «Информуик», а также на информационных досках. Как ранее отмечал руководитель области Егор Ковальчук, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. В Брянской области по итогам первого полугодия увеличен выпуск местной продукции сразу в нескольких отраслях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего года он оценивается в 771 миллиард рублей. В структуре валового регионального продукта лидирующее место занимает обрабатывающее производство, порядка 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда. Рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения.

использования преференциального режима. Общий объем вложений составит порядка 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Более заметное снижение цен на овощи по мере уборки урожая ожидает Минсельхоз. В настоящее время сбор картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия, на старте уборочной кампании собрано более 1,5 миллионов тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По данным Росстата, потребительские цены на плодоовощную продукцию на последней неделе августа снизились более чем на 1,5%. Больше всего подешевели капуста и картофель. Однако с начала года цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу выросли почти в 1,5 раза. Цены на помидоры в настоящее время ниже на 21%, чем в начале года, а на огурцы более чем на 42,5%. В России запустят новый телефон доверия для школьников. Он заработает 11 сентября. В Минпросвещении обращают внимание, позвонить можно на линию по любым вопросам, в том числе и сообщить о проблемах в конкретной школе. Отмечается, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Напомню, десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным, призывает федеральные и региональные власти подходить неформально к решению социальных вопросов. Важны качественные изменения во всех сферах, в том числе образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны почувствовать все российские семьи. Кстати, родители могут обратиться в ведомство через чат-боты по электронной почте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12-15. Атмосферное давление – 743 миллиметра. Тут на столба ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 15 часов.
1: Добрый день. Наша радиостанция 3.2 Радио, которая является средством массовой информации «Губерния ФМ», продолжает предвыборную работу. Мы по закону предоставляем бесплатное эфирное время для совместных агитационных мероприятий. Сегодня мои гости в студии – это зарегистрированные кандидаты на выборах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Унеческому одномандатному избирательному округу номер 82. В нашем диалоге принимает участие Горелов Сергей Иванович. Здравствуйте. И Литвинов Артем Васильевич, добрый день и вам.
2: Добрый день.
1: Я представил их по алфавиту, но и по жеребьевке. Первым будет выступать Артем Васильевич. И жеребьевка, она у нас состоялась в избирательной комиссии Брянской области. Также по решению избиркома каждый участник диалога имеет по 7,5 минут. Но сегодня у нас не пришли три кандидата, и их время делится пропорционально на тех, кто будет в эфире. А поэтому мои собеседники получают дополнительно по 11 минут и 15 секунд. И общее время там будет 18 минут 45 секунд. Теперь по форме общения, в общем-то, как все это было и раньше. Это будет открытый микрофон, выступление на заданную тему. И первый блок — это самопрезентация. Представьтесь, расскажите о себе. У каждого будет на это по 2 минуты 45 секунд. И первым у нас получает микрофон кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Литвинов Артем Васильевич. У вас есть 2 минуты.
2: Добрый день, уважаемые жители Брянщины. Я Артем Литвинов. Кандидат в депутаты Государственной Думы, выдвинут партией ЛДПР по одномандатному избирательному округу номер 82. Меня многие знают. Я родился в Брянске, здесь окончил школу, получил образование. Здесь живу и работаю. Для меня Брянск не строчка в анкете, а родной город, где растут мои дети, где живут мои друзья. Я не приезжий политик, который изучает регион по картам и отчетам. Я вижу проблемы своими глазами, в своем дворе, в своей школе, в поликлинике. В 2023 году я избран депутатом Брянского районного совета. Также являюсь координатором Брянского городского отделения ЛДПР. Каждый день ко мне обращаются жители самыми разными вопросами. Кому-то нужно подсыпать дорогу или восстановить уличное освещение.

0: кому-то разобраться с оформлением льгот, кому-то нужна юридическая консультация. Я стараюсь помогать всем. Где-то удается решить вопрос быстро, например, добиться ремонта детской площадки или наладить вызов мусора. Где-то приходится очень долго пробивать бюрократические стены. Но также я очень часто сталкиваюсь с тем, что многие проблемы нельзя решить на местном уровне. Они упираются в федеральные законы и правила, по которым распределяются деньги. Также в нормативы, которые мешают регионам развиваться. Именно поэтому я иду в Государственную Думу, чтобы менять систему, чтобы голос Брянщины звучал на федеральном уровне, чтобы наши нужды учитывали при формировании бюджета, а не откладывали на потом. Я женат, воспитываю двух сыновей. И как отец понимаю, для семьи важны не абстрактные показатели, а реальные вещи, чтобы ребенок мог попасть в хороший детский сад и школу, чтобы в поликлинике был нужный врач, чтобы коммунальные платежи не съедали половину зарплаты, чтобы можно было взять ипотеку и не бояться, что не потянешь выплаты. У ЛДПР есть программа «100 дней преобразования России». Это не набор красивых фраз, а конкретный план действий. Мы предлагаем ипотеку по 3%, снижение налога на доходы с каждым ребенком, ограничение платы за коммунальные услуги на уровне не выше 10% от семейного бюджета, достойные пенсии и зарплаты. Это готовые законопроекты, которые мы внесем и будем отстаивать с первого дня работы в парламенте. Приходите на выборы и голосуйте за меня, Артема Литвинова и ЛДПР. У Брянщины должен быть свой настоящий представитель в Государственной Думе. Тот, кто знает проблемы региона и готов их решать. Поддержите меня, голосуйте за будущее нашей области и нашей страны. Спасибо.
1: Ага, прекрасно уложились. И 2 минуты 45 секунд предоставляется второму по жребию кандидату Сергею Ивановичу Горелову.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие земляки, жители Брянской области. Меня зовут Сергей Горелов. Я родился в деревне, вырос, переехал в город, закончил школу, поступил в училище. Параллельно вечер, после окончания училища пошел работать, закончил техникум, потом институт. Вы знаете, я прошел всю рабочую школу от слесаря и до руководителя. Мало того, что я успел поработать 2 года и комбайнером, знаю, что такое сельский труд, зарабатывал деньги для того, чтобы помогать маме воспитывать брата, так как отец у меня умер очень рано. Вы знаете, завод, работа в комсомоле. Опять вернулся на завод, уже инженером, потом руководителем бюро. И в 89 году по решению Министерства тяжелого машиностроения был переведен на Брянский машиностроительный завод, где многие, наверное, люди, кто работал в то время, знают меня. И многие знают по компании «Локомотив Дизель Сервис», которую я создал в 93 году и которая работает по сегодняшний день. Компании уже 33 года. Вы знаете, я привык на себя брать определенную ответственность за компанию, за людей, которые работают, за их будущее. И все результаты, которые бывают, за них отвечаю лично я. Поэтому я привык ставить задачи, цели и достигать их выполнения с положительными результатами. Потому что я понимаю, что люди, которые работают со мной, должны жить достойно. Сегодня, к сожалению, у нас в стране не очень хорошее отношение к пенсионерам. У нас минимальная пенсия ниже прожиточного минимума. И меньше, чем МРОТ, минимальная оплата, размер труда. Идя в Думу от партии «Новые люди», которая меня выдвинула кандидатом в Госдуму 9-го созыва по 82-му одномандатному округу, и также по спискам партии «Новые люди», мы идем на выборы, чтобы жизнь нашей Брянщины сделать достойно. Приходите на выборы, голосуйте за партию «Новые люди» и за меня, Горелова Сергея. Я думаю, что вы сделаете правильный выбор. Есть много, кто обещает, но не все это делают. Спасибо.
1: А дальше мы перейдем уже к конкретным темам. И наша первая тема открытого микрофона звучит так. Какие меры поддержки нужны многодетным семьям? Как нужно выстраивать работу по продвижению в обществе семейных ценностей? И у каждого на это будет 6,5 минут. Первый по жеребьевке Артем Васильевич Литвинов. Вам слово.
0: Да, дорогие друзья, к сожалению, многодетная семья у нас в России сегодня – это не норма, а подвиг. Семья, в которой трое, четверо, пятеро детей. Это семья, которая каждый день решает задачи, неподъемные для большинства. И вы знаете, государство вместо помощи подсовывает им различные бумажки, справки, отказы, формальные критерии. ЛДПР это видит и предлагает конкретные проработанные меры. Жилье. Мы предлагаем народную ипотеку по 3% на покупку квартиры и на строительство дома. И главное, она должна быть доступна не только семьям, у которых уже есть дети, но и тем, кто только планирует ребенка. При рождении 3-го и 4-го частичное списание долга. А для неполных семей и семей с одним работающим родителем – нулевая ставка. Еще мы внесли законопроект, по которому государство обязано обеспечить участки для многодетных семей всей положенной инфраструктурой. Это дороги, электричество, водоснабжение. Сейчас семьи получают землю, ну, очень часто просто в чистом поле. Ни подъездных путей, ни коммуникаций. Мы считаем, что это формальный подход и будем это прекращать. Налоги. НДФЛ должен снижаться с каждым ребенком. 10% при одном ребенке, 5% при двух, 3% при трех-четырех, а при пяти и более детей в семье – 0%. Родители, которые растят будущее России, не должны платить подоходный налог на тех же условиях, что и все остальные. В ЛДПР считаем, что это справедливо. Мы предлагаем родительскую зарплату, то есть плату в размере минимального размера оплаты труда одному из родителей в многодетной семье, если он не работает, потому что воспитывает детей. Воспитание детей – это тоже труд, и он должен быть оплачен. Один из родителей в многодетной семье должен иметь право на сокращенную рабочую неделю – 30 часов вместо 40 с сохранением заработной платы. Мы также внесли этот законопроект в Государственную Думу. Статус и льготы. Сейчас в России нет единого федерального закона о многодетной семье. Каждый регион сам принимает решение и определяет, кто считается многодетным и какие льготы положены. В одной области одни правила, в другой другие. ЛДПР разработала федеральный закон, который закрепляет статус многодетной семьи на всей территории нашей России. Три и более детей до 18 лет, а при очном обучении до 23. Единое должно быть единое удостоверение, единые льготы, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, бесплатный проезд, первоочередной прием в детские сады. И неважно, в каком регионе ты живешь. Пособие по факту рождения, а не по факту бедности. Сейчас, чтобы получить пособие, семья должна доказать, что она является нуждающейся. То есть собрать справки, подтвердить доход, пройти имущественный ценз. Мы говорим, родила ребенка, вот и все основания для поддержки. Государство должно поощрять родителей зарабатывать, а не жить в нужде. Мы также предлагаем отменить критерий нуждаемости для многодетных семей полностью. Чтобы люди не боялись официально зарабатывать и не считали, какую копейку он переработает или лишнюю получит. Тогда потеряют льготы из-за этого небольшого превышения прожиточного минимума. Защита одиноких родителей. ЛДПР предлагает законодательно закрепить понятие «одинокий родитель». Алименты должны выплачиваться из федерального бюджета, если второй родитель уклоняется от этих обязанностей, а потом уже деньги будут взыскиваться с должника. Минимальный размер алиментов не ниже прожиточного минимума на ребенка. Государство должно встать на сторону того, кто воспитывает, а не того, кто сбежал и уклоняется от даже финансового содержания своего же ребенка. Теперь как выстраивать работу по продвижению семейных ценностей. Здесь мы понимаем, одних пособий недостаточно. Можно вложить миллиарды в выплаты и не получить результата, если в обществе не будет позитивного образа семьи. Что конкретно предлагает ЛДПР? Нам нужно целенаправленно формировать позитивный образ многодетной и полной семьи. Показывать не трудности, а радость и силу, которую семья дает человеку. В кино, в рекламе, в социальных сетях, в городской среде, везде образ семьи должен быть привлекательным. Молодой человек должен видеть, семья – это не конец свободы, а начало взрослой, полноценной жизни. Семейные ценности должны стать частью образовательной программы, не в виде скучных лекций, а через живые примеры, история семьи, родословная, где дети изучают свои корни. Мы предлагаем развивать такой подход в школах, для того, чтобы ребенок с раннего возраста понимал, что семья – это не просто мама и папа, а это связь поколений, традиция и опора. Необходимо поддерживать тех, кто хочет создать семью, но пока одинок. У нас, мы, ЛДПР, запустила форум «ЛДПР с любовью», площадку, где люди могут найти пару и создать семью. Заявки участников изучают психологи, дают советы по поиску партнера. Это не приложение для мимолетных знакомств, это серьезный проект для тех, кто хочет создать семью, кто хочет детей. Мы считаем, государство должно помогать людям находить друг друга. Также ЛДПР предлагает поощрение крепких браков. ЛДПР

0: И я сейчас напомню для тех, кто только что присоединился, у нас проходит совместное агитационное мероприятие на 3.2 радио, и настала очередь Горелого Сергея Ивановича отвечать на вопросы открытого микрофона, и он звучит у нас так. Какие меры поддержки нужны многодетным семьям? Как нужно выстраивать работу по продвижению в обществе семейных ценностей? 6,5 минут. Также пошли.
1: Спасибо. Вы знаете, наверное, даже от того, что уже есть многодетная семья, это подвиг родителей. У нас многие боятся воспитать одного-двоих детей, а здесь 4, 5, 6, 7. Это подвиг. Это такой колоссальный труд, и я считаю, что действительно государство должно повернуться лицом к таким родителям. Буквально недавно на встрече с избирателями одна женщина, у нее 7 детей, подошла с вопросом и сказала о том, что есть несправедливость в том, что на каких-то детей идут выплаты, на каких-то нет. Если родители работают, зарабатывают, у них есть определенный доход, под который, в связи с которым они не попадают под

0: построены дома, где будет рядом школа, где будет рядом детский сад, ну и, наверное, сделать какие-то спортивные сооружения, да, для того, чтобы они могли заниматься спортом и другими видами. Я думаю, что раньше у нас были модельный кружок, моделист, конструктор, были радиомоделисты и все остальное. Мы делали, мы этим занимались, и вообще-то, кстати, это было все бесплатно. Я считаю, что с многодетных семей вообще нецелесообразно брать деньги за участие в той или иной секции. У них должны быть на это все льготы. О том, что как воспитать детей, я вам хочу привести пример, ну, поколение, которое, наверное, мое поколение, да, то есть мне сегодня, вернее, мне 65 лет, и поймите правильно, я вот могу сказать, у нас, к сожалению, есть одна большая ошибка. Вместо того, чтобы воспитать счастливых детей, мы воспитали богатых. Сегодня молодежь не ценит то, что было завоевано, то, что им дали родители, как это родителям доставалось. Многие сегодня не ценят труд. А я бы считал, что это нужно воспитывать и в школе. На сегодняшний день... Вот у меня внук ходит в школу, но я не вижу, что там какие-то кружки, секции. Да, он ходит там на спортивные секции в футбол, он ходит на рукопашный армейский бой. Но вопрос в другом. Нас учили с начальных классов держать в руке молоток, работать напильником, ножовкой. И мы это знали. Девочек учили готовить, стирать и так далее. А также... У нас было развито очень сильно, нас всегда школы возили на экскурсии. Вы знаете, в свое время был много где, да, и Брестская крепость, и Хатынь, и многие-многие другие. Ну, даже вот здесь рядом у нас, и, во-первых, краснодонцы-подпольщики, рядом у нас здесь Людиново, подпольщики, герои Советского Союза. Ну, к сожалению, я на сегодняшний день очень мало вижу посещения, и музеи такие, такие комплексы не финансируются и потихонечку закрываются, приходят в ненадобность, наверное. А это большая-большая роль в воспитании, потому что даже на сегодняшний день, если мы не прививаем ребенку сами, не говоря о ком-то, уважение к старшим. Вы знаете, иногда часто встречаешься, что обзывают стариков, женщин, бабушек. То есть это настолько некрасиво. И знаете, что еще вот могу сказать? Иногда это возмущает, когда родители в школьных чатах начинают обзывать друг друга, да, детей и так далее, угрожая и все остальное. Я могу сказать, что меня воспитывали родители так. Если кто-то пришел с жалобой на меня, то получал я. Мне всегда говорили, не нужно, чтобы к нам ходили и жаловались. Если ты ввязался, значит, будь добр, разбирайся сам. И это было правильно. Вы знаете, я жил в пятиэтажный дом, 4 подъезда. Мы знали друг друга все. Взрослых, детей, мы общались, ходили в гости друг к другу. На сегодняшний день в многоэтажке, в подъезде, в лифте не все друг с другом здороваются. И если вы можете подойти к любому дому и спросить, где живет такой-то, вам не скажут. Ну, единственное, что вам могут сказать, что вот какая машина, вот по такой машине могут сказать. Но не более того. У нас ушло общение, человеческое общение. А без человеческого общения примеров на тех же соседях, на тех же друзьях, которые достигают больших результатов, это тоже воспитание. И я считаю, что вот на это нужно делать упор. Спасибо.
1: По поводу следующего вопроса, я уверен, вы неоднократно и на такого рода мероприятиях, и на каких-то встречах с избирателями отвечали, но я также уверен, что никакого времени не хватит ответить на этот вопрос, если как-то постараться раскрыть эту тему полностью. Но рамки есть рамки, регламент есть регламент, также 6,5 минут, и вопрос звучит так. Что необходимо сделать для развития инвестиционной привлекательности нашего региона? Первый по жеребьевке, Артем Васильевич Литвинов, вам слово.
2: Да, дорогие друзья, знаете, сейчас предприниматель, который хочет открыть производство в Брянске, да и, наверное, не только в Брянске, должен заплатить, ну, начнем с того, налог на прибыль, НДС, страховые взносы, налог на имущество, земельные.

0: и налоги еще. Сюда, наверное, войдут покупка различных программ, электронных ключей. И это только начало. К моменту, когда он выплатит все, что положено, у него почти ничего не остается. И не остаются средств на развитие. ЛДПР предлагает конкретные изменения. В нашей программе 100 дней преобразований в России. Мы предлагаем дать предприятиям инвестиционный налоговый вычет до 150% от суммы вложений в новое оборудование и модернизацию. Это значит, вложил 100 миллионов в новые станки оборудования, вычет сработает со 150 миллионов. Кредиты. Сегодня, чтобы получить заем на развитие бизнеса, предприниматель должен заплатить ставку, которая порой достигает, ну, превышает даже более 20%. Задается вопрос, какой завод будет брать кредит по 20% и более и вкладывать в обновление оборудования? Это экономическое самоубийство. ЛДПР предлагает создать специализированный промышленный банк, который будет выдавать долгосрочные кредиты приоритетным отраслям промышленности, сельскому хозяйству, логистике под 5% годовых. Это не фантастика, это реальный механизм, который работает, ну, уже работает во многих странах мира. Государство должно обеспечивать дешевый ресурс для тех, кто создает реальные рабочие места и производит реальный продукт. Для Брянской области это критически важно. У нас есть предприятия, которые готовы расширяться, но за счет того, что нет дешевых денег, это невозможно. Административное давление. Знаете, я как депутат Брянского районного совета и как координатор городского отделения ЛДПР каждый день общаюсь с предпринимателями. У нас проходят круглые столы на тему поддержки предпринимательства. И знаете, что я очень часто слышу на этих круглых столах? Что дайте нам хотя бы спокойно работать. Не нужны ни деньги, ни помощь, просто дайте работать. Проверки, согласования, разрешения, предписания – все это тушит бизнес еще до того, как он начал приносить прибыль. Один предприниматель вот, ну, делился со мной, хотел открыть небольшой производственный цех в районном центре. Ну и за полгода со счету сбился, сколько к нему пришло проверок различных, всяких разных. ЛДПР предлагает радикально сократить количество проверок и упростить отчетность. Если предприниматель, бизнес не нарушает закон, его не должны трогать. Дайте людям спокойно работать. Инфраструктура. Очень важный, серьезный вопрос. Вы знаете, инвестор не пойдет туда, где нет дорог, где нет электричества, где нет связи. У нас в Брянской области есть территории, ну, которые готовы принять предприятия, но нет подготовленных площадок. Нужно создать в регионе промышленные парки с готовой инфраструктурой. Дороги, электросети, газ, вода, очистные сооружения. Для того, чтобы инвестор приехал и сразу начал строить, а не ждал годами подведение коммуникации, оформление документов, подключений и так далее. Я как депутат буду добиваться федерального финансирования для создания таких парков в Брянской области. Это не местная задача, я понимаю, это задача федерального уровня, и решить ее возможно и нужно в государственной, можно решать только в Государственной Думе. Еще такой момент, кадровый голод. Инвестору нужны квалифицированные рабочие. У нас в Брянской области хорошие, замечательные традиции промышленного, технического образования. Но система профессионального обучения нуждается в модернизации. ЛДПР предлагает поощрять предприятия, которые инвестируют в обучение своих будущих работников через налоговые вычеты, субсидии. Кроме того, мы предлагаем вернуть систему заводских ученических программ, когда молодой специалист учится и одновременно работает на предприятии, получая зарплату. Выгодно всем. Бизнес получает подготовленного работника, молодой человек – профессию и стабильный доход. Регион – налоги, рабочие места. Еще один важный момент. ЛДПР выступает за то, чтобы приоритет при трудоустройстве отдавался гражданам России. Инвестор, приходящий в регион, должен понимать, здесь есть кадры. Местные специалисты готовы работать и развиваться, а не искать дешевую рабочую силу из-за границы. Связь с наукой. ЛДПР ставит цель довести государственные расходы на научные исследования и разработки до 2-3% ВВП за 3 года. Что это значит для Брянской области? Это значит, что наши вузы, наши научно-исследовательские центры могут получить реальное финансирование для разработки технологий, которые потом будут внедряться на местных предприятиях. Брянщина может стать центром аграрной инновации. У нас для этого есть все. Может стать центром машиностроения. У нас тоже для этого есть достаточно ресурсов и традиций. Нужно только связать науку и производство, и государство должно быть в этом связующим звеном. Также острый вопрос миграции, трудовой политики. ЛДПР предлагает депортировать иностранцев без официальной работы, лишить их социальных выплат и субсидий, ввести комиссию на денежные переводы за границу. Зачем это нужно? Потому что сейчас мигранты, работая неофициально и отправляя деньги за пределы России, не вкладывают в местную экономику ни копейки. Когда мы говорим об инвестиционной привлекательности, мы должны понимать, что каждый рубль, заработанный в регионе, должен работать на регион, а не утекать за границу, тем более при использовании дешевой рабочей силы. Дорогие друзья, чтобы Брянская область стала привлекательной для инвесторов, нужны доступные кредиты, разумные налоги, защита от проверок, подготовленная инфраструктура и квалифицированные кадры, связь с наукой. ЛДПР знает, как это сделать. Приходите на выборы, голосуйте за ЛДПР и за меня, Артема Литвинова. Спасибо.
1: И второй по жребию, Горелов Сергей Иванович, также расскажет свое видение, что необходимо сделать для развития инвестиционной привлекательности нашего региона. Также 6,5 минут.
2: Спасибо. Вы знаете, для привлекательности региона вот, было принято решение о том, что у нас будет свободная экономическая зона. Пока непонятно вообще ее развитие, но могу сказать следующее. У нас рядом Калужская область. В Людиново есть свободная экономическая зона, которую сделали. Там на сегодняшний день работает очень много предприятий, такие как Кроношпан. Там огромные теплицы, по 10 гектар каждая крытая, и по 10 штук. И вы знаете, для того, чтобы там было, вначале областной бюджет Калуги за свои средства сделал нулевой цикл. Сделали площадку, подвели электричество, воду, газ, даже железную дорогу. На сегодняшний день это все развивается. Хотелось бы, чтобы и у нас это было сделано так же. Ведь там ситуация следующая, да, там льготы по налогам, там бесплатно, без таможенного оформления оборудование можно завести. И вы знаете, там на сегодняшний день очень много людей работают. Мало того, что у нас из Брянской области, особенно Дядьково, Старий, вот, автобусы забирают и всех везут туда работать, на Кроношпан, на теплицы. Для того, чтобы наша область развивалась, ведь если вспомнить, давайте так реально смотреть, Брянская область была сильной промышленной областью. У нас была масса заводов, которые выпускали продукцию довольно значимую. И это Брянский машиностроительный завод, это Брянский сталелитейный, это автозавод, это Новозыбков, Клинцы. То есть все заводы, которые есть. На сегодняшний день у нас половина заводов закрылась еще в 90-е годы. Да? И на сегодняшний день есть определенный вакуум. Для того, чтобы все это развивать, необходима нормальная экономическая кредитная политика. На сегодняшний день ставка, которая достигает больше 30% для промышленных предприятий, это утопия. Это, могу сразу сказать, что это ведет к тому, что предприятия потихонечку будут вымирать. Если на сегодняшний день ставка рефинансирования у нас там 15-16, а была 24, то я могу сказать, что у наших соседей в Беларуси ставка рефинансирования белорусского центробанка была 9%. В Таджикистане 8%. Ну, давайте мы не будем себе врать. Это же страны, которые имеют большой резерв газа, нефти и всего остального. Нет. У нас это все есть. Почему в тяжелое время мы сегодня начинаем заниматься, у нас на сегодняшний день СВО, и мы сегодня начинаем заниматься решением по снижению инфляции. У нас сегодня должна быть задача загрузки предприятий работой. Ведь сегодня много заказов, но, к сожалению, учитывая кредитную политику, предприятия отказываются. Нельзя, взяв кредит 30%, по 30% годовых, за год их вернуть и на этом заработать. Это утопия. Мы сами себя загоняем в угол. Мало того, что одним из решений партии «Новые люди», и я как кандидат в депутаты Государственной Думы, есть еще одно решение, которое не особо может затронуть какие-то слои, да, то есть экономики. В чем большая проблема? На сегодняшний день, если компания подписала контракт, она со срочкой платежа там 60-90 дней. Компания закупает сырье, комплектующие, производит изделия, отгружает и ждет выплаты денег. За электроэнергию и за газ мы должны заплатить с вами, сделать предоплату. За комплектующие и за сырье мы должны сделать предоплату. И самое плохое – это то, что отгрузив продукцию, заплатив людям зарплату, мы должны заплатить все налоги. Мы не платим с поступления денег, мы платим с отгрузки. Поэтому, если только эту систему поменять, я думаю, что многие предприятия вздохнут и начнут работать и потихонечку жить. Вы же поймите сегодня, да, проблема с кадрами. Ну, вот коллега говорит, что да, там есть разработана программа. В отличие от ЛДПР, партия «Новые люди», и я как руководитель регионального отделения партии «Новые люди», и руководитель предприятия, мы совместно с БИТУ открыли кафедру по подготовке инженеров-программистов для работы на станках с ЧПУ. Могут работать операторами, программистами. И мы постоянно набираем людей, которых берем на работу и оплачиваем обучение. Мы стремимся таким образом решить эту проблему, которая на сегодняшний день не очень решается в области. Поэтому вот эти все вопросы, которые возникают, партия готовит свои предложения и свои инициативы. Потому что без модернизации промышленности, без модернизации производства и нормальной кредитной политики нет будущего. Сегодня все, кто работают на нашей территории, в области, должны платить налоги здесь. Потому что есть компании, которые московские и так далее, прибыль и все остальное они платят там. Они должны платить здесь не только заработную плату, но и все остальное. Сегодня нужно развивать станкостроение, потому что на сегодняшний день нет станков, за которые мы платим деньги, в основном китайские. Тайвань, Китай. Раньше в России было, в Советском Союзе, было очень мощное станкостроение. Сегодня, к сожалению, даже те заводы, которые появились, у них стоимость оборудования дороже, чем привезти из Китая. Не должно быть такой политики и обложения налогооблагаемой только базы, потому что у нас с вами на сегодняшний день пошлины, налоги, НДСы, ввозные пошлины влияют на стоимость. И я считаю, что это недопустимо. Мы должны развивать свое станкостроение и за счет этого, может быть, разместить это производство и в Брянске. И развивать, чтобы это получился нормальный результат, за который можно будет отчитаться. Поэтому приходите на выборы, голосуйте за партию «Новые люди», список номер 11, и голосуйте за меня, Горелова Сергея Ивановича. Я думаю, что вы сделаете правильный выбор, дорогие земляки.
1: У каждого кандидата осталось по 3 минуты, и предлагаю обратиться со словами к нашим радиослушателям, чтобы в выборный день, а я напомню, это будет 18, 19 и 20 сентября, они проголосовали именно за вас. Артем Васильевич, ваши 3 минуты.
0: Дорогие земляки, жители Брянщины, я Артем Литвинов. Я иду на выборы в Государственную Думу, потому что больше не могу смотреть, как проблемы наших городов и поселков многие годы остаются нерешенными. Как из года в год повторяются одни и те же обещания, а на деле мало что меняется. Я родился и вырос в Брянске, здесь окончил школу, получил образование. Этот город – мой дом. Работаю здесь, воспитываю 2 сыновей. И каждый день вижу то, что видите вы, дорогие уважаемые земляки. Как растут цены в наших магазинах, как тяжело планировать будущее, когда зарплаты не успевают за инфляцией, как люди устают пробивать стену бюрократии ради элементарных, казалось бы, вещей. Хватит кормить нас обещаниями, пришло время реальных дел. С 23-го года я являюсь депутатом Брянского районного совета. Ко мне ежедневно обращаются десятки людей. Жалобами на протекающие крыши, на неработающее освещение, на очереди в поликлиниках, на невыплаты и бюрократические проволочки. Многие вопросы получается решить, да, здесь, на местном уровне. Но, как я уже говорил, часть проблем в принципе невозможно решить здесь у нас, в регионе, потому что для их решения требуются изменения федерального законодательства. Именно поэтому я иду в Государственную Думу. Для того, чтобы законы стали работать на жителей нашей области. Моя позиция проста и понятна, так же, как и программа нашей партии ЛДПР. Мы не занимаемся политиканством, мы защищаем интересы простого человека. Наша программа «100 дней преобразования России» – это не лозунги, а конкретные законопроекты, готовые к принятию. Мы будем требовать отмены НДФЛ для тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц. Хватит обирать людей, которые едва сводят концы с концами. Нужно поддерживать местное производство, дать предприятиям налоговые вычеты на инвестиции в оборудование, создать промышленный банк с кредитами под 5%, чтобы рабочие места были здесь, рядом с домом, а не в столице, чтобы наши предприятия расширялись, а не закрывались, чтобы молодой человек, получивший профессию в Брянске, мог найти работу именно у нас здесь дома в Брянске и не уезжал в Москву. Здравоохранение должно быть доступным. Нельзя допускать, чтобы запись к узкому специалисту растягивалась на несколько месяцев. Я буду добиваться увеличения финансирования наших поликлиник и строительства новых ФАПов в сельской местности. Пенсии и зарплаты бюджетников должны ежегодно индексироваться, а не на проценты, которые съедает инфляция, а минимум на 20%. Пенсионный возраст нужно вернуть к прежним значениям. 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Люди, отдавшие десятилетия труду, имеют право на заслуженный отдых, а не на нищенскую пенсию. Я прошу вас обязательно прийти на избирательные участки, дорогие друзья, земляки. Голосуйте за меня, Артема Литвинова, голосуйте за партию ЛДПР, голосуйте за сильную Россию, за достойную жизнь каждого жителя Брянской области. Спасибо за доверие. Приходите на выборы.
1: А сейчас 3 минуты даются на обращение Горелова Сергея Ивановича к избирателям, к нашим радиослушателям. Ваши 3 минуты также пошли.
2: Спасибо. Дорогие земляки, дорогие жители Брянской области, я, Сергей Горелов, иду на выборы в Государственную Думу по 82-му одномандатному округу и по региональным спискам партия «Новые люди» в списках номер 11. Я не на словах, а на деле знаю многие проблемы и знаем их решение. Партия «Новые люди» проработала вопрос о многих проблемах, и на сегодняшний день есть инициатива о том, что мать-одиночка не должна бегать за алиментами по судам, по приставам. Мы должны сделать фонд, из которого они должны получать. Ведь наше государство, налогоинспекция, приставы очень четко умеют собирать деньги. Я думаю, что это им под силу. Должна быть достойная пенсия, которую нужно выплачивать, невзирая ни на что. Людей пенсионного возраста у нас и так осталось очень мало. Я хочу сказать и другое, что люди, которые отработали всю жизнь, не должны быть нищими. Я хочу также сказать, что партия «Новые люди» выступает, и уже было собрано 700 тысяч подписей под инициативой домашнего насилия. У нас есть уже определенные наработки, которые мы готовим к новым заседаниям Государственной Думы. Наша партия молодая, и за 8-й созыв, в котором мы были первый раз, порядка 500 законопроектов, инициатив было подано и принято. Книга рекордов Гиннесса в России «Партия «Новые люди» признана лучшей по работе в Государственной Думе». Мы все с вами сегодня прекрасно понимаем, что только вы, проголосовав за тех, кто живет на этой земле, можете с них спросить. Ведь те кандидаты, которые сегодня от нас потом бывают депутатами Государственной Думы, приезжают, бывают здесь у нас, обещают и ничего не делают. У них здесь не живет семья, родственники, у них нет здесь работы. Поэтому вы должны сделать правильный выбор, прийти 18, 19 и 20 сентября и проголосовать. Прийти с детьми, с родственниками, с друзьями и сделать правильный выбор. Голосуйте за партию «Новые люди», голосуйте за меня, за Горелова Сергея Ивановича. Партия «Новые люди» в списке номер 11. Горелов Сергей Иванович. партия «Новые люди». Спасибо.
1: А я хочу сказать, что на этом наше совместное агитационное мероприятие завершено. Это были кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Унеческому одномандатному избирательному округу номер 82. Наша радиостанция продолжает работать в период избирательной кампании 2026 года. Следите за нашим эфиром. А с вами был Антон Запорожец. До свидания, до скорых встреч.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Одним из главных драйверов экономики Брянской области является промышленность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда. По словам главы региона, это поспособствует росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать кооперативы, операционные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и их достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. В этом году отмечается 83-я годовщина освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области с особым трепетом хранят воспоминания о Великой Отечественной войне, а также партизанском движении, которое зародилось в брянских лесах. Для каждого жителя региона это не просто дата, это дань памяти героическому подвигу всех, кто в суровых брянских лесах и подполье вел непримиримую борьбу с врагом и защищал нашу родину, ковал и приближал великую победу. В преддверии памятной даты муниципальное образование Брянщины проводит работы по благоустройству памятников и мемориалов, посвященным героям Великой Отечественной войны. Эта работа проводится не только накануне праздников, но и на протяжении всего календарного года. За всеми школами области закреплены памятники воинской славы. Педагоги и ученики ежегодно поддерживают их в должном состоянии. Школьники и студенты, а также трудовые коллективы принимают участие в субботниках. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Российский топливно-энергетический комплекс активно занимается восстановлением пострадавших мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается готовность в кратчайшие сроки закрыть потребности энергетиков в ремонтном обслуживании. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями.

0: Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Антимонопольщики уже возбудили более 50 дел и выдали более 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручено заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Расходы нефтяных компаний на укрепление безопасности нефтеперерабатывающих заводов не приведут к подорожанию автомобильного топлива, поскольку предприятия финансируют данные меры самостоятельно. Завтра, по сообщению синоптиков, на территории Брянской области вернется лето. В дневные часы прогнозируется около 29 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, ветер южный 4-6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу Победы. У нас имеется бесценный опыт реализации ее положений губернаторами и руководителями народных предприятий. Мы готовы взять на себя ответственность за судьбу нашей страны и малой родины. Голосуй за КПРФ.
1: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
3: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
4: Брянская область – родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей, ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
5: Отец, предприниматель, депутат. Алексей Тимошков живет в нашем регионе и знает его изнутри. Брянская область достойна губернатора, который не прячется за красивыми словами. Он готов работать для каждого. Для семей бойцов, для детей, для людей в приграничье. Это не предвыборные обещания. Это его жизнь. Алексей Тимошков. Справедливая Россия. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте 18, 19 и 20 сентября.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
8: 6+.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эшмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, да-да, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей, за повторный 7500 рублей

0: или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП, управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами, помимо этого с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
1: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
4: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: знать.
1: Реклама.
2: Начмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер южный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области по итогам первого полугодия увеличен выпуск местной продукции сразу в нескольких отраслях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего года он оценивается в 771 миллиард рублей. В структуре валового регионального продукта лидирующее место занимает обрабатывающее производство, порядка 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда. Рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения преференциального режима. Общий объем вложений составит порядка 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Одним из главных драйверов экономики Брянской области является промышленность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда. По словам главы региона, это поспособствует росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать капитал. Операционные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. Брянская область готовится к самому масштабному политическому событию последних лет – выборам губернатора региона и депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В целях обеспечения безопасности, защиты, жизни и здоровья избирателей на территории всего региона проводится досрочное голосование с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования с 8 утра до 8 вечера, а с 14 по 16 сентября по месту жительства. Узнать подробности о досрочном голосовании, адрес помещения для волеизъявления, а также дату и время голосования по месту жительства – можно в своей участковой комиссии и у обходчиков проекта «Информуик», а также на информационных досках. Как ранее отмечал руководитель

использованием современных материалов и технологий. Завтра, по сообщению синоптиков, на территории Брянской области вернется лето. В дневные часы прогнозируется около 29 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 741 мм, тутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Заповедник «Брянский лес», спортивные объекты и школа. Егор Ковальчук посетил Суземский район. Подробности от Кирилла Новикова.
2: Время нового транспорта в Брянске. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: В Брянске прошел благотворительный фестиваль в поддержку приюта «Второй шанс». Присмотритесь, возможно, в сюжете вы увидите своего будущего питомца. А подробнее о каждом из них расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Брянский областной театр драмы имени Толстого активно готовится к открытию 101-го сезона. Какие технические обновления ждут как публику, так и труппу, расскажу вам я, Светлана Кондрасева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Авто-Shell.ru». У нас настоящий «Shell».

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Всем привет, мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3.2 радио.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Заповедник «Брянский лес», спортивные объекты и школа. Егор Ковальчук посетил Суземский район. Подробности от Кирилла Новикова.
2: Время нового транспорта в Брянске. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: В Брянске прошел благотворительный фестиваль в поддержку приюта «Второй шанс». Присмотритесь, возможно, в сюжете вы увидите своего будущего питомца. А подробнее о каждом из них расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Брянский областной театр драмы имени Толстого активно готовится к открытию 101-го сезона. Какие технические обновления ждут как публику, так и труппу, расскажу вам я, Светлана Кондрасева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво, воистину добрый напиток.
8: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
13: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
14: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Заповедник «Брянский лес», спортивные объекты и школа. Егор Ковальчук посетил Суземский район. Подробности от Кирилла Новикова.
2: Время нового транспорта в Брянске. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: В Брянске прошел благотворительный фестиваль в поддержку приюта «Второй шанс». Присмотритесь, возможно, в сюжете вы увидите своего будущего питомца. А подробнее о каждом из них расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Брянский областной театр драмы имени Толстого активно готовится к открытию 101-го сезона. Какие технические обновления ждут как публику, так и труппу, расскажу вам я, Светлана Кондрасева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать кооперационные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. В этом году отмечается 83-я годовщина освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области с особым трепетом хранят воспоминания о Великой Отечественной войне, а также партизанском движении, которое зародилось в брянских лесах. Для каждого жителя региона это не просто дата, это дань памяти героическому подвигу всех, кто в суровых брянских лесах и подполье вел непримиримую борьбу с врагом и защищал нашу родину, ковал и приближал великую победу. В преддверии памятной даты муниципальное образование Брянщины проводит работы по благоустройству памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Эта работа проводится не только накануне праздников, но и на протяжении всего календарного года. За всеми школами области закреплены памятники воинской славы. Педагоги и ученики ежегодно поддерживают их в должном состоянии. Школьники и студенты, а также трудовые коллективы принимают участие в субботниках. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Российский топливно-энергетический комплекс активно занимается восстановлением пострадавших мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается готовность в кратчайшие сроки закрыть потребности энергетиков в ремонтном обслуживании. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Антимонопольщики уже возбудили более 50 дел и выдали более 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручено заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Расходы нефтяных компаний на укрепление безопасности нефтеперерабатывающих заводов не приведут к подорожанию автомобильного топлива, поскольку предприятия финансируют данные меры самостоятельно. Завтра, по сообщению синоптиков, на территории Брянской области вернется лето. В дневные часы прогнозируется около 29 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 741 мм, турбинного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: для наших делей, что из того?
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
9: Это незаконное мероприятие.
8: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Скоро стоят за свою семью!
9: Держите!

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 14. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Заповедник «Брянский лес», спортивные объекты и школа. Егор Ковальчук посетил Суземский район. Подробности от Кирилла Новикова.
2: Время нового транспорта в Брянске. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: В Брянске прошел благотворительный фестиваль в поддержку приюта «Второй шанс». Присмотритесь, возможно, в сюжете вы увидите своего будущего питомца. А подробнее о каждом из них расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Брянский областной театр драмы имени Толстого активно готовится к открытию 101-го сезона. Какие технические обновления ждут как публику, так и труппу, расскажу вам я, Светлана Кондрасева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе

0: Требованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
1: Автонапоминалка.
0: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
1: За баранкой!

0: два радио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медицины.

0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 14. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс.

0: Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области по итогам первого полугодия увеличен выпуск местной продукции сразу в нескольких отраслях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук,

Одним из главных драйверов экономики Брянской области является промышленность. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда. По словам главы региона, это поспособствует росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это принесет положительный эффект и для государства в виде налогов и социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для реализации и существования. Также руководитель области указал, безусловно, важно формировать кооперативные связи как с ближним зарубежьем, так и, что гораздо важнее, с регионами России. Егор Ковальчук выразил убеждение, сейчас идет период построения новых цепочек внешнеэкономической деятельности. Грамотная и успешно реализованная стратегия, а такие примеры есть и их достаточно много, безусловно, будет иметь свой результат. Брянская область готовится к самому масштабному политическому событию последних лет – выборам губернатора региона и депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В целях обеспечения безопасности, защиты, жизни и здоровья избирателей на территории всего региона проводится досрочное голосование с 11 по 13 сентября в помещениях для голосования с 8 утра до 8 вечера, а с 14 по 16 сентября по месту жительства. Узнать подробности о досрочном голосовании, адрес помещения для волеизъявления, а также дату и время голосования по месту жительства – можно в своей участковой комиссии и у обходчиков проекта «Информуик», а также на информационных досках. Как ранее отмечал руководитель области Егор Ковальчук, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Основной этап выборов состоится с 18 по 20 сентября. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре продолжается ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Технологические операции выполнены на улицах Ромашина, Евдокимова, Крахмалева и Брянского фронта, Делегатской и Флотской, а также в переулках Трудовом и Металлистов. Струйно-инъекционным методом отремонтировано более 35 квадратов на Первомайской дамбе, горячим асфальтом закрыто около 40 квадратов в межквартальном проезде от улицы Рылеева до Чернышевского. Всего с начала нынешнего года в Брянске отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Это значительный объем работ, который позволяет поддерживать дороги в нормативном состоянии. Дорожная служба города работает в плановом режиме, устраняя дефекты покрытия на наиболее проблемных участках. Работы ведутся с использованием современных материалов и технологий. Завтра, по сообщению синоптиков, на территории Брянской области вернется лето. В дневные часы прогнозируется около 29 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 741 мм, тутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

моя земная мама говорила, никуда не деться. Самолет твой на ремонте.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 14. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста.

0: назначаемое судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
1: Автонапоминалка.
0: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, да-да, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Ich will.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 14. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: Внимание, сестра. Кирнадин, Ольга, номер

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

приближается вьюга. В воздухе тает снег. Спи, моя жена, и пора.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом